если слушать, то Радио Рокс. Это Радио Рокс. Слушай его каждый день, детка.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: Он ушел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел. Он оставил ей фотографию с парой строчек.

сам писал ей письма из разных мест. Его бил Норд-Ост и сушил Зюйд-Вест. Он был дальше и дальше, делаясь ближе и ближе. Она со свечой приходила в храм, умоляла святых, заклинала ветра. И Борей ее слышал, и отче Никола слышал.

еще зима, а ее глаза прожигали почтовый ящик. И казалось, мрак небосвод затмил, почему-то не перевернулся мир от того, что был, наверное, не настолько.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.
2: Не плачь!

0: стряхнуть с ресниц.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Кулбергс формирует новое правительство. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Нынешний премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс должен сформировать новое правительство. Об этом во вторник заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи со всеми политическими силами, избранными в 15-й Сейм. Президент подчеркнул, что мандат, данный народом, это большая ответственность, но в то же время и большая возможность. Ринкевич отметил, что хотя следующий премьер-министр может быть официально назначен только после окончания срока полномочий 14-го Сейма, действующее соглашение не препятствует Кулбергсу приступить к работе по формированию нового правительства. Президент подчеркнул, что новому правительству предстоит выполнить множество важных задач, важнейшими из которых являются содействие экономическому развитию и обеспечение национальной безопасности. Президент призвал утвердить новое правительство к национальному празднику 18 ноября, а госбюджет – к Рождеству. В свою очередь Андрис Кулбергс подчеркнул, что мандат, данный избирателями, является уникальной возможностью внести реальные изменения в стране и навести порядок в экономике без ненужных политических компромиссов. Он также обозначил 4 основные задачи правительства. Нам необходимо поставить госфинансы на ноги. Речь идет о порядке в финансах. Нам нужно реализовать и продолжить то, что мы начали в области национальной безопасности, которая является приоритетом номер один. Нужен экономический прорыв. Мы не можем обеспечить безопасность и при этом добиться перемен, если не достигнем экономического прорыва. И мы этого не достигнем, если не внесем изменения в государственное управление, отметил премьер. Кулбергс не назвал конкретных политиков, которые могли бы занять должности в новом правительстве, но подчеркнул, что министры должны быть готовы нести ответственность за свой сектор, а не продвигать идеологические интересы своей партии.
2: Про болезни.
1: После возможного случая легочной чумы в России Всемирная организация здравоохранения во вторник 6 октября заявила, что оценивает угрозу для общественного здоровья в России как низкую. 2 октября в Сибири умерла сотрудница лаборатории Иркутского научно-исследовательского института чумы. СМИ сообщали, что женщина могла заразиться легочной чумой, однако в понедельник Москва опровергла эти сообщения, заявив, что при посмертном исследовании умершей чума обнаружена не была. Согласно первоначальной оценке риска, ВОЗ, основанный на имеющейся информации, риск в Иркутске оценивается как средний или низкий, на территории всей Российской Федерации как низкий, а в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения как очень низкий, заявил представитель организации Кристиан Линдмайер. По его словам, первоначально болезнь у умершей лаборантки появилась как типичная острая респираторная вирусная инфекция. Линдмайер сообщил, что российские власти установили людей, с которыми контактировали женщина и наблюдают за ними. Согласно результатам анализов, ни у одного из контактировавших не были обнаружены возбудители опасных инфекционных заболеваний, отметил представитель Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ внимательно следит за ситуацией, взаимодействуя со штаб-квартирой, чтобы информировать другие страны, и готова оказать поддержку российским властям, если они обратятся с такой просьбой, заявил Линдмайер.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии солнечно, местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно. Облачность увеличится только вечером. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
4: Партнер шоу Шизгара – Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения. В центре Риги на Тербатас 73. Включайте Радио Рокс. Используйте промокод ROCKFIT25 и получайте скидку 25% на месячный абонемент в Global Fitness.
5: Чувствуете? Среда пришла, 7 число. Тук-тук-тук.
6: И пришла не одна, а вместе с нами пришла. Шизгара, доброе утро.
5: 7 часов 4 минуты.

0: как там было? Что же мне сделать хорошего? Пел герой одного мультика в детстве, а мы хорошее знаем, что сделать. Помочь вам проснуться.
1: Значит, смотрите, сегодня 7 октября, это 280-й день года, такая ровненькая циферка. И это не последняя ровная цифра, потому что до осенних каникул у нас остается 10 дней. Согласитесь, приятно.
0: Ну, дальше все неровненькое пойдет, но актуальненькое. Перейдем на зимнее время через 18 дней. Зимнюю резину нужно успеть переобуть еще 54 дня. На все про все остается. Ну и до Нового года 85 дней.
1: Неудивительно, что 7 октября 2019 года была самая низкая температура зафиксирована, минус 1, но как бы не страшная. А вот в 2020 году еще можно было почти купаться. Особенно, если у вас есть подогреваемый бассейн. Было плюс 18,6.
0: Ну, что касательно нашей поддержки от Global Fitness, купаться там есть, где в купель работает круглый год. А теперь посмотрим на Луну. Нет, нам не видно ее из эфирной студии, но четко знаем, что 27-й, по сути дела, сегодня лунный день.
1: А он, как говорит астролог, хорош для всего, для любой работы, для посадки и посева, вероятно, зиму имеет в виду. И самое главное, для общения с людьми старшего поколения. Астрологи говорят, что это день Нептуна. Он же день Нептуна.
0: Ну, ты же предлагал покупаться самым смелым сегодня. Даже
1: ты понимаешь, день с точки зрения астрологии связан с водой и морскими путешествиями. И здесь, мне кажется, что астрологи немножко лукавят. А вот если бы, когда открывали планету Нептун, назвали ее по-другому. У них же все равно это завязано на планету. Получается, что они вот эти морские путешествия и водные забавы
0: привязали,
1: притянули к вполне себе искусственно данному имени планеты.
0: Что же вы сделали, хочется сказать.
1: А вообще, это день получения сокровенных знаний, говорит астролог. Рекомендуется медитировать, так как в этот день возможно интуитивное прозрение.
0: Слушайте, посмотрели на себя в зеркало и прозрели. Давно пора что-то сделать с собой. Global Fitness вам в помощь. Идеальное сочетание спорта, энергии, хорошего настроения прямо в центре Риги на Тербета 73.
1: Это просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. А также, обратите внимание, отдельные спа-зоны для отдыха для женщин и мужчин. И там как раз вот эти все водные процедуры: сауна, паровая баня, джакузи и даже солярий.
0: А пройдемте-ка с вами в бар, фитнес-бар от Global Fitness. Полезные блюда, протеиновые коктейли, свежевыжатые соки. И, кстати, каждого уже 20 лет в Global Фитнес ждет большое и маленькое полотенце любого посетителя. Ну а машину всегда парковка в центре города на Тербета 73.
1: И теперь внимание, слушатели Радио Рокс получают скидку 25% на месячный абонемент, если знают промокод ROCKFIT25.
0: Добро пожаловать на Тербета 73, Global Fitness. Там встречается энергия, качество и отличное настроение.
2: Партнер шоу «Шизгара» Global Fitness.

0: Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.
1: Это было «Любил повеселиться, особенно поесть», а «Любил он поработать, особенно отпраздновать параллельно что-нибудь». Что знаковое в этот день?
2: Ну, давайте начнем с того, что сегодня Всемирный день хлопка. Ну, это, в общем, как бы Всемирная хлопковая ассоциация, ассоциация текстильной промышленности предложила праздновать именно сегодня. Почему? Потому что куда же мы без хлопка, а без хлопка мы никуда.
1: Давайте поблагодарим Чад, Мали, Бенин, Буркина-Фасо, в конце концов, ну и тех, кто выращивает хлопок. Опять-таки, мы-то привыкли в свое время, там, Узбекистан, другие республики Средней Азии. Ну, а переработка хлопчатника и производство изделий текстильной промышленности — это уже другое направление географическое.
2: И обратите внимание, между прочим, в хлопковой промышленности задействовано 70 миллионов человек. Это, в общем, казалось бы, ну, как бы не такая большая цифра в сравнении с общим населением планеты, да, но и имея в виду, что это страны Африки, причем не самые густонаселенные, а наоборот, те страны, ну, типа вот там Бенин, Чад, Мали, да, в которых население, ну, не так много. И вот эта промышленность дает возможность им как бы найти работу и там как-то нас радовать этими тканями.
1: Видите, у каждого свое растет. Славянский праздник урожая — это тоже самое. Люди, которые имеют отношение к чему-то, что природа нам дает. Таусень по-другому, или Радогош назывался. Праздник связан с именем христианской первомученицы Феоклы. Ну, и она на самом деле была дама обеспеченная. Родилась в богатой семье в районе города Иконии. Появился у нее жених. Имя, конечно, так себе. Фомерит. Ну, а кто мерился тогда именами? Главное, смотрели, у кого родители из какой среды, сферы вышли. Девушка говорит: нет, нам с вами, уважаемый Фомерит, не по пути. Я, говорит, у меня другое направление, миссия другая. И приняла решение стать служить Господу. И, в общем, все остальные годы жизни посвятила тому, что язычников стала превращать в христиан.
2: Да, а еще сегодня Всемирный день карате. Мы не могли обойти вниманием этот праздник, потому что кто из нас в детстве не мечтал стать каратистом, когда узнавал, что можно не просто там, как в боксе, кулаками, а можно ребром ладони, да еще и с экстравагантным поведением, типа крик «Я!».
1: Так еще можно с ноги прислать.
2: А еще можно с ноги.
1: С разворота. Да.
2: Существует несколько версий происхождения древнейшего этого боевого искусства. По одной из них карате появилось на Окинаве во время правления династии Рюкю. Ну, ввели для предотвращения мятежей запрет на ношение оружия простыми людьми, поэтому...
1: Они же должны были как-то.
2: Пришлось бороться без оружия, да, и крестьяне, ремесленники, рыбаки в борьбе с самураем были вынуждены прибегать к особой технике, которой стало карате.
1: Ну, а что касательно экипировки, то есть того же самого кимоно, это опять-таки можно два праздника в одном. И день хлопка, потому что оно хлопковое, а с другой стороны, вот, день самого карате.
2: А в общем, выбирайте, что хотите, главное, не переключайтесь.
0: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис ОВ.
3: Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Тербатас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Доброе утро всем подключившимся к частоте.
2: Доброе.
1: 88,6. Мы сейчас будем с вами вспоминать о событиях, которые уже успели сделать люди именно в этот день, 7 октября.
2: Начнем с античных времен, потому что 7 октября 312 года до нашей эры по македонскому календарю с этого дня ведется отсчет эры Селевкидов. В августе бывший полководец Александра Македонского Селевк I Никатор завоевал Вавилон и основал Сирийское царство, которое существовало до 64 года до нашей эры.
1: Знаешь, если копнуть еще глубже, мы с тобой вот несколько дней назад, когда вспоминали папу Александра Македонского Филиппа, там нестыковочки с женой, потом все подряд пошло, и тут и храм, понимаешь, горит, тут и эти Олимпийские игры не по плану, там что-то происходит на соревнованиях, сын родился. А вот не было бы тогда рожденного наследника Александра, не знаю бы.
2: Добился ли бы он таких высот, этот полководец Селевк?
1: Ну да.
2: Полководец со странным именем Селевк.
1: Два американских события, которые как раз происходили 7 октября, открыли Корнельский университет. Это было в 1868 году. Ну, а в Массачусетсе открыли первую в Штатах железную дорогу.
2: Можем привязать эти события к 7 октября, потому что у одних начался учебный год.
1: Вторые не могли, да, опоздали на пару, говорят, почему вы не приехали? Потому что железные дороги.
2: А вторые просто сезон открыли, у них закончилось летнее время, они переходили на новое расписание и сказали, нет, вот как бы к летнему расписанию откроем новую железную дорогу.
1: Ты знаешь, тогда можно за все последующие, ко всем последующим событиям цепляться через призму того, что мы рассказали. Вот смотрите, в 1919 году основана старейшая авиакомпания, которая сохранила до сих пор свое первоначальное название, голландская КЛМ, Королевские Нидерландские авиалинии.
2: Да, и что, это тоже связано с началом сезона?
1: Ну, а с тем, когда люди хотели перемещаться.
2: Отпуска закончились, надо было периодически летать по бизнесу в Париж, сделали авиакомпанию.
1: Или когда те самые студенты, которые опаздывали в Корнельский университет, потому что железную дорогу не открыли, построили железную дорогу, то тут специально для опаздывающих студентов...
2: Нет, ну это уж совсем, студенты не поймут. Это, знаешь, как бы студенты у нас летают на самолетах в 19-м году, нет.
1: Хорошо, есть что-нибудь про студентов дальше?
2: Про студентов...
1: Студенток.
2: Про студенток. Первые 100 женщин, приняты в Оксфордский университет в 2020 году. Долго тянули, я бы сказал.
1: Справедливо. Еще про образованных людей. Космический аппарат «Луна-3» впервые совершил облет Луны в этот день в 59-м году. Аппарат сделал первые фотоснимки ее обратной стороны, передал изображение на Землю. Прошли годы, и Pink Floyd написали «Dark Side of the Moon».
2: В 2008 году на Землю упал астероид, он так и называется, 2008 TC3, ну такой диаметр 4 метра, даже чуть больше, да, в ночью в 2 часа 46 минут по UTC.
1: Он там взорвался, по-моему, там?
2: Да, только непонятно, куда он упал.
1: Ну, там... Давай скажем вообще, что до того момента, как он все-таки коснулся поверхности нашей планеты, он весил значительно больше. Там и летел со скоростью 12,4 километра в секунду. И на высоте 50 километров он начал разрушаться. Вот. А потом динамическое давление его добило, и на почву нашу опустились небольшие фрагменты.
2: Но, тем не менее, вот наземные наблюдатели видели болид, да, видели этот след его, только все равно непонятно.
1: Да, над Суданом.
2: Помнишь
1: это,
2: ты себя?
1: Это над Суданом произошло, это точно.
2: А, ну тогда мы видеть не могли. Я просто начал думать о том, что, как бы, что я делал в 2008 году.
1: Я спал.
2: Под утро. А почему мы не видели этого самого болида? Это же красиво. Красиво было.
1: Слушайте, ну давайте так, пускай события, которые сегодня будут связаны с вами и сегодняшним днем, будут такие без катастроф, катаклизмов. Ну а если это что-то будет иметь отношение к научно-техническому прогрессу, будет только приветствоваться. Ну а если к здоровому образу жизни, то это приветствуется и нами, и нашими партнерами из Global Fitness.
3: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
3: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
5: На carsbaltic.com.
4: А квартиру?
5: Тоже.
4: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
5: Все на carsbaltic.com.
4: И сколько стоит разместить объявление?
5: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
6: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
7: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Жизгара. Решим все, кроме погоды.

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите.

ресторанту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Каждое утро на радио «Рокс» происходит то, что делает вашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. Угу.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Глобал Фитнес». Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения.
3: Доброе утро всем подключившимся только что к частоте 88.6. И, конечно, привет, продолжайте слушать все те, кто с нами уже какое-то время сегодня пребывает.
4: Мы обычно в это время рассказываем об изобретениях. И здесь такое изобретение, которое те, кто слушает «Шизгару» по утрам, не должно как-то оставить... Ну, а без эмоций.
3: Тем более, что большая часть вас сейчас находится в утробе своего автомобиля.
4: А в 1948 году, 7 октября, на парижском автосалоне представлен автомобиль Citroën модели 2CV. CV на самом деле имело отношение к лошадиным силам. Да, Chevaux Vapeur. И это действительно был автомобиль с двумя лошадиными силами. Многие, кстати, злые языки говорят, что CV это было de Chevaux, то есть две лошадки, да, и это был на самом деле уникальный, успешный автомобиль, который был национальным французским автомобилем долгое время, так же, как вот Ford T в Америке или Volkswagen Жук в Германии.
3: Это легендарная микролитражка от Citroën.
4: Да, он был сверхдоступный по цене и должен был по задумке заменить, ну, любому человеку то, что он использовал. То есть заменить какую-нибудь там телегу и повозку фермеру,
3: крестьянину,
4: да, или заменить ту же лошадь, телегу горожанину, хотя я вот думаю, в 40-е годы в Париже лошадей уже не должно было быть.
3: Или если это папин автомобиль, то это заменить место первого свидания для французского студента, у которого не было своей комнаты.
4: Но, в общем, несмотря на две лошадиные силы, у него был достаточно большой клиренс, в него, значит, можно было что-то там засунуть, чтобы перевозить, ну, какую-нибудь там, не знаю, сельскохозяйственную, если не технику, то, по крайней мере, какие-то крупногабаритные инструменты. Ну, и в городе его тоже можно было использовать, разумеется, чтобы быстро куда-то доехать, но и чтобы перевезти там чей-то диван,

0: популярен, дешев и практичен.
1: Ну, а этот, во Франции этот автомобиль посадил за руль всю нацию, как тот самый Volkswagen в Германии, Ford в США. Ну, а вспоминая фильм «Бриллиантовая рука», там же Запорожец, по-моему, был у этого у героя Миронова, или не был там Запорожец?
0: Не помню, ты сейчас как-то врасплох застал. Я не помню, хорошо, что там, ну, за машина была. Ну,
1: короче, вот про Запорожец, про горбатый я имел в виду. Так, горбатых людей сейчас распределять будем. Тех, кто давно не двигался, заставим подвигать булками. Шизгар это выходит при поддержке Global Fitness.
0: Global Fitness – идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Тербетас 73.
1: Смотрите, есть групповые занятия, когда с тренером и каждый знает, в каком направлении он собирается двигаться. Есть индивидуальные занятия в тренажерном зале или занятия с опытным тренером. Есть все необходимое для качественных и тренировок, и комфортного отдыха.
0: Да, имеется в виду спа-зона для женщин и мужчин, раздельная, да, с сауной, паровой баней, джакузи, и фитнес-бар для отдыха или для восполнения сил, полезные блюда, ЗОЖ, свежевыжатые соки и протеиновые коктейли.
1: Ну и поговорить. Global Fitness. Каждого ждет большое маленькое полотенце. Всегда машина у парковка в удобном месте в центре Риги на Тербета 73.
0: И не забудьте, что слушатели Радио Рокс получают скидку 25% на месячный абонемент, если они знают промокод. А вы его знаете? Rockfit 25.
2: Партнер шоу «Шизгара» Global Fitness.

0: Латвия. Реклама.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
0: Global Fitness – идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Тербатас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Я пью до дна.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
5: Гори, гори ясно, чтобы светило и не погасло, к чему эти числа?

0: Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Операция по борьбе с нелегальной миграцией продлена до конца года. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Во вторник правительство решило продлить операцию «Оборотень» до 31 декабря, сообщил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он отметил, что в последние две недели вновь наблюдается усиленное давление на латвийскую границу со стороны нелегальных мигрантов. Организаторы нелегальной миграции пытаются доставлять мигрантов через границу любыми способами, в том числе силой выталкивая их на территорию Латвии. Кроме того, на границе снова фиксируются случаи демонтажа и похищения видеокамер. Руководитель Центра кризисного управления допустил, что усиление давления может быть связано с парламентскими выборами в Латвии, при этом подчеркнув, что выяснять возможные причины должны органы безопасности. Стратегические цели операции не изменились, пояснил Зиле, добавив, что необходимо разработать предложение по усилению потенциала государственной пограничной охраны, чтобы она могла самостоятельно противостоять нелегальной миграции без привлечения других служб. Также планируется активнее использовать технические средства, беспилотники и различные датчики. Оценивая результаты операции, руководитель Центра кризисного управления отметил, что вскоре после ее начала число случаев нелегального пересечения границ Латвии и Литвы стало выравниваться. Таким образом, Латвия перестала быть слабым звеном. За время операции также были задержаны несколько организаторов нелегальной миграции. Четверо только за последние 4 недели.
2: Про цены.
1: В Латвии средний уровень потребительских цен на топливо в сентябре по сравнению с августом 2026 года вырос на 9,6%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Наибольшее влияние на рост цен на топливо оказало повышение цен на дизельное топливо на 10,3%. Цены на бензин увеличились на 8,3%, цены на автогаз на 1,8%. По данным ЦСУ, в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 35,3%. За год дизельное топливо подорожало на 39,1%, бензин на 29,5%, автогаз на 3%. По сравнению со средним уровнем цен 2025 года, цены на топливо в сентябре 2026 года были на 32,6% выше, в том числе цены на дизтопливо на 37,2%, на бензин на 25,7%, на автогаз на 1,2%.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии солнечно, местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно. Облачность увеличится только вечером. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Глобал Фитнес». Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения. В центре Риги на Тербатас 73. Включайте «Радио Рокс». Используйте промокод ROCKFIT25 и получайте скидку 25% на месячный абонемент в «Глобал Фитнес».
5: Почти полчаса назад в Риге рассвело, но бодреть народ начал еще раньше, когда включил 88.6 FM.
6: Между прочим, можно «Шизгару» слушать не только в автомобиле, можно и на кухне, а можно и в других местах. И вообще требовать, чтобы «Шизгара» звучала везде.
5: Нормальное утро, а у нас уже 8.4 минуты.

0: Погружаем вас в атмосферу цифр. Сегодня 7 октября. День является 280-м с начала этого года. У нас впереди что? 10 дней пролетит и осенние каникулы. Тогда все будет по-другому. Переходим все вместе на зимнее время. Это будет в ночь 24 на 25.
1: Выспимся, наконец.
0: Ну да, какое-то время. 18 дней до этого момента. Потом по поводу переобуться. Нет, не в политическом ключе, а переобуться зимнюю резину. 54 дня отведено еще законодательством до этого момента. Ну и Новый год придет ко всем и каждому, к маленькому и большому, слушающему Шизгару обязательно, радиослушателю, через 85 дней.
1: 27-й лунный день сегодня с точки зрения астрологии. Он хорош для всего, абсолютно для всего. Счастливый день для любой работы, для посадки, для общения с людьми старшего поколения, в общем, для отдыха. А еще он связан с водой и морскими путешествиями. Также это день получения сокровенных знаний. Поэтому рекомендуется как-то медитировать, заглядывать внутрь себя и ждать, когда же эти сокровенные знания получатся.
0: Слушай, насчет и водной глади, и сокровенных знаний, сегодня опять ехал, посмотрел еще в условиях вот этой темноты, около одного водоема стоит припаркованная машина, видно, что у нее там эти, ну,
1: красные... Люди целуются.
0: Нет, лодка стоит, и в ней сидит рыбак.
1: Да ты что?
0: Значит, он встречал, будет встречать, нет, встретил уже новый день, находясь вот в этом утлом суденышке.
1: Да, значит, 27-й лунный день следует как можно меньше смотреться в зеркало, лучше обойтись без него. Но за исключением того, когда нужно посмотреться на себя в зеркало, оценив свой внешний вид.
0: Сделали выводы? Шизгар-то выходит при поддержке Global Fitness. Это идеальное сочетание спорта, энергии, хорошего настроения. Global Fitness находится в центре Риги на Тербета 73.
1: И это три в одном, потому что это просторный тренажерный зал, опытные тренеры, все необходимое для качественных тренировок. Раз. Два. Это спа-зоны для отдыха, отдельные для женщин и мужчин, сауны, паровой баня и так далее. И фитнес-бар, где можно не только выпить свежевыжатый сок, но и какой-нибудь протеиновый коктейль.
0: Смотрите, в Global Fitness есть индивидуальные тренировки, тренировки с тренерами, а есть еще в других маленьких и больших залах тренировки групповые, разных направлений. Нужно же потом где-нибудь посидеть, поговорить, обсудить, планы построить, поэтому в этом фитнес-баре протеиновые коктейли, свежевыжатые соки и другие приятные напитки.
1: Слушатели Радио Рокс, это самое главное, пожалуй, получают скидку 25%, поэтому не тяните. Скидка 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25.
0: Помним, что каждый автомобиль там ждет парковка, каждого посетителя большое и маленькое полотенце, ну а Global Fitness находится в центре Риги на Тербета 73.
2: Партнер шоу Шизгара Global Fitness.
3: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.
1: Настраивая вас на рабочие моменты сегодняшней среды, напомним, что сегодня еще есть несколько праздников. Ну, смотрите, один из таковых – это день ванны, а второй – это день Всемирный день карате. Стало быть, с нами же Global Fitness. Global Fitness, собственно говоря, это и спортивный образ жизни. Отсюда такая ремарка в сторону карате. А с другой стороны, спа-зоны, о которых мы уже вам периодически говорим, это тоже, по сути, ванна, поэтому можно в Global Fitness сегодня отметить и одно, и второе.
2: А вообще история возникновения праздника заключается в том, что в Англии в этот день в этот день в 1828 году появилась первая современная более-менее стационарная ванна. То есть именно такая, как мы ее привыкли вот сейчас видеть.
1: 19 век, на минуточку.
2: Казалось бы, на самом деле опять тянули. Ходили грязными несколько тысячелетий.
1: Чопорность вот эта. Ходят англичане такие. А это ж почему? Они дышать не могут. Ну, ужасно.
2: Ты знаешь, а вот эта ванна, она отличалась от... Ну, вообще, ванны были же и там и в Возрождении, даже и в Средние века были. Да, если вспоминать античные времена, там тоже были какие-то термы. Там не сказать, что люди не понимали, что так можно. Но городское строительство не подразумевало, что где-то там в квартире или в гостиничном номере будет стоять ванна. Причем она будет подключена к подобию современного водопровода.
1: Да.
2: То есть не из горшочков наливать туда и поливать себя уже грязной водой и потом вытираться, а именно нормальный водопровод.
1: То есть берем ванна-подключение-водопровод. Ну а действительно, сама-то ванна, как таковой, ну, сосуд, в котором омовение можно делать. В Древней Индии, говорят, исторически есть доказательства, что более 5000 лет назад уже существовал. Но без водопровода, понятно.
2: Поэтому сегодня, можно сказать, день победившей сантехники. Ну и праздник тех, кто с этим связан.
1: И хорошего релакса.
2: А Всемирный день карате празднуется сегодня, потому что... потому что надо, в конце концов, когда-то хотя бы праздновать Всемирный день карате. В одной из версий карате появилось на Окинаве, когда запретили во избежание беспорядков носить простым людям оружие, и оружие было только у самурая. И самураи...
1: Не всегда вели себя адекватно.
2: Я имею в виду, хотел сказать, знаешь, что... Нет, на самурая управу надо было найти.
1: Вот.
2: И управу на нее можно было найти только голыми руками простому человеку. И поэтому вот эти все ремесленники, рыбаки и крестьяне разработали свою систему, которая сделала их руки и ноги таким оружием, что самураи могли даже позавидовать.
1: Ну а потом морским путем патриархи карате прибывают в Китай, начинают проповедовать свое учение. Затем один из них поселился в монастыре Шаолинь. Понятное дело, основал первую школу чань-буддизма. Ну и вот Дамо внес большой вклад в развитие монастыря Шаолинь, передав монахам комплекс упражнений, который позже был назван как цигун того самого Дано. Ну и пошла-пошла молва, там же все, это беспроводной телеграф. И народ, где там, куда нам, вам Шаолинь по делу.
2: А я, кстати, думаю, что китайцы утверждают совершенно обратное, что сначала появились какие-то боевые искусства у них в Китае, а потом как-то случайно, как иероглифы, занесли в Японию.
1: А японцы говорят, слушайте, а нам бы нужно, у нас самураи что-то лютуют вот сегодня прямо 7 октября. Ну и народ опять-таки подключился.
2: Осталось узнать, что об этом думают корейцы, но тем не менее, сегодня Всемирный день карате, с чем вас и поздравляем.
0: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Любопытная новость появилась вчера вечером на некоторых ресурсах. В Латвии собираются повысить компенсации муниципальным и госслужащим, использующим личные авто в служебных целях. Так вот, за износ и эксплуатацию без учета расходов на топливо предлагается компенсацию увеличить в два раза, с нынешних 4 до 8 центов за каждый километр. Окончательное решение пока не принято, проект с поправками находится на стадии согласования, а она продлится до 14 октября. Почему об этом не было известно раньше? Ну, вопрос риторический. Выборы прошли, теперь можно. Вернемся к трафику. К этой минуте 6 баллов на мониторе, движение активное, более 40 заторов собрались на рижских дорогах. Вчера большой проблемой был участок на Калнцема, где был снят слой асфальта. Утром была крупная пробка в сторону центра, вечером наоборот в направлении Юрмалского шоссе. Надеюсь, наши добровольные помощники обновят информацию. Пока же видим здесь умеренный затор на 12-15 минут. Что касается пробок, то они там, где им и положено быть. Все эти места знают и по возможности объезжают. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro, kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Global Fitness – идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Тербатас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
5: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Boris Preča, Latvijā. 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Preča, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Глобал Фитнес». Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения.
2: Желаем всем рожденным сегодня получить дозу, хотел сказать, нет, это порцию внимания, справедливых слов в свой адрес. С праздником вас, с вашим появлением на свет. Ну, нужно привести пример тех, кто еще рождался в разные годы в разных странах именно 7 октября.
3: А вообще, зря ты слово «доза» так испугался, ведь все понимают в меры своей испорченности, и если ты ничего плохого не имел в виду, то получать можно и дозу. Что касается до списка 7 октября, начнем его с Розальбы Карьере.
2: Ух ты, карьеристка?
3: Розальба. Гораздо важнее, что зовут женщину Розальба. Такое красивое имя. Итальянская художница, миниатюристка. Не карьеристка, а миниатюристка.
2: Я понял уже. С одной стороны, роза. Школы. Мама хотела, чтобы розой назвали. Папа кричал, нет, давай Альба. Ну, потом бабушка пришла, говорит, все, пора тут драться. Иначе без Жаркова останетесь, будет Розальба у нас.
3: Похоже на Сарембу, иногда кажется. Да. Розальба, о, а что это у вас тут такая Розальба? Но мы это говорим в любом случае вовсе не для того, чтобы как-то там похохотать над именем прославленной художницы.
2: Ну, она творила и знаково, как и для итальянской, так и для французской живописи. Говоря, когда мы сравниваем людей, живущих по разные стороны Ла-Манша, обязательно нужно сказать, а что же в это время творилось за океаном? Ну, а Джеймс Уикам Райли родился, американский писатель, поэт, автор бестселлеров, в этот день, 7 октября 1849 года.
3: А в 1885, 141 год назад, родился Нильс Бор. Нильс Бор – выдающийся датский физик-теоретик, создатель почти всей современной физики. Ну, то есть, приложил руку он так серьезно, что без него бы вообще никуда. Нобелевский лауреат 1922 года.
2: Представляешь, вот, допустим, Дания, там говорит, вот он писал так, что все... Нет, из-под его пера, и все говорят, ну, Андерсон, сказки. Какой там Андерсон? Бор там, и все. Два, вот одни бумаги, одного и второго, одни пишущие предметы, одни ручки. Один сказки писал, а второй сказку делал былью.
3: В 1950 году родился Владимир Молчанов, журналист, автор, ведущий популярной тогда программы «До и после полуночи», которая как бы открыла эру коммерческого телевидения, которое могло работать не до 10 вечера, а могло собирать зрителей ночью, и ничего в этом зазорного не было.
4: И гости, которые приходили тогда в эфирную студию, всегда было приятно и посмотреть на ведущего, и поговорить с гостями.
3: Так, значит, дальше у нас идет какой-то невероятный список
2: поющих, играющих
3: героев рок-н-ролла, который начинается с барабанщика Бон Джови, Тика Ториса, продолжается с Самантой Браун, которая...
2: Она же Сэм Браун.
3: Она же Сэм Браун, да.
2: Дальше. Который, знаешь, вот ей даже светофор не нужен. И просто даже красный флажок не нужен. Она когда со своим это «стоп!» и там
3: стенкоп
2: идет, и все встали, никто никуда не идет уже.
3: Тони Брэкстон. Американская певица, которую кто-то не может отличить от Сэм Браун, но это только те, кто не слушает Радио Рокс.
2: Нет,
3: но...
2: нет, Тони Брэкстон не может так остановить, как Сэм Браун. Стоп, это вот Сэм Браун.
3: Ну и наконец, Лерой Торнхилл из группы Prodigy и Том Йорк, певец и гитарист группы Radiohead.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
6: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
5: Магний для нервов?
6: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
5: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
7: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
8: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
3: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Глобал Фитнес». Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения.
2: В это время часто мы вспоминаем умных людей, которые не просто что-то придумали, а пошли еще и патент на свое изобретение получили.
3: В 1806 году англичанин Ральф Веджвуд получил первый патент на копировальную бумагу, которую написал как аппарат для изготовления копий рукописи. На самом деле это была тонкая бумага, которая пропитывалась типографской краской, а затем высушивалась между листами промокательной бумаги. Это на самом деле один из примеров того, что делал одно, получил другое, потом посмотрел, подумал, а так на этом же можно заработать. Это был типичный продукт, потому что идея копировальной бумаги возникла в результате работы над машиной, которая помогала слепым писать. То есть он называл это стилографическая машина. Они водили стилусом по бумаге, вот, которая была пропитана этими чернилами, а на бумаге, которая лежала ниже, отпечатывалось то, что они делали.
2: Скажи, но ведь это совершенно другое отношение к копированию. Понимаешь, помнишь, мы там полторы или две недели назад вспоминали чела, который придумал эту историю, когда сложная система, когда одна ручка через
3: пантограф, рычаги,
2: и ты пишешь ручкой здесь, а у тебя параллели получается только одно такое же откопированное изображение, и то очень фигового качества.
3: Знаешь, этот каталонский изобретатель на самом деле развлекался. Он придумывал свой, он называл его, если я не ошибаюсь, велограф.
2: Велографом.
3: Да, для того, чтобы так весело там обвести твой рисунок или твой почерк и скопировать его. А здесь была история, которая была ближе, во-первых, к типографской модели, да, потому что краска наносилась, а во-вторых, потому что дело было серьезное, потому что слепых надо было научить как-то там писать. И здесь уже были умы, которые смотрели дальше. Это было не до развлечения, поэтому, в общем, и дошли до патентного
2: права. До практического эффекта. Ну, слушай, ты сказал насчет, вспомнил, как это, велограф назывался. А что касательно вело, это есть еще и велотренажер. «Шизгара» выходит при поддержке Global Fitness. Там не только Global Fitness и велотренажеры. Там есть и групповые занятия, и индивидуальные в разных направлениях. Это идеальное сочетание спорта, энергии, прекрасного настроения в центре Риги на Тербетас 73.
3: То есть это тренажерный зал, опытные тренеры, все необходимое для тренировок. Во-вторых, это было во-первых. Во-вторых, это спа-зоны для того, чтобы отдохнуть или там расслабиться после тренировки. Они раздельные для мужчин и женщин. Там с сауной, паровым бани, джакузи, солярием и фитнес-бар. Это в-третьих, в котором можно здорово подкрепиться. Там здоровое питание, свежевыжатые соки и протеиновые коктейли.
2: Ну и помним, что слушатели Радио Рокс в Global Fitness могут получить еще 25% скидку с промокодом ROCKFIT25.
1: Партнер шоу «Шизгара» Global Fitness.
4: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утренний трафик в латвийской столице еще понемногу прибавляет. На мониторе от 6 до 7 баллов. Загруженность дорог 68% и 52 существенных затора. Расположены они неравномерно. Самые значительные на важных и популярных направлениях. Например, на Даугавпилс можно оставить порядка 20 минут. На участке Лелербас-Калнцема от 15 до 20 и до 15 на Карля-Ульмане-Гатве в направлении центра. Кроме того, в других частях города выделяются Латгалы с передвижкой. Также около 15 минут. И Густава Замгалагатва перед Брейба со стороны Восточной магистрали. Все это в пределах утренней осенней нормы. Просто будем внимательны и следим за изменениями в организации движения. Сегодня повезло с погодой. Солнечный день без осадков и до 17 градусов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
4: Менес Аптека советует. Укрепляйте иммунитет этой осенью. В Менес Аптеках в октябре месяц иммунитета. Пищевые добавки для укрепления иммунитета и пищевые добавки при простуде со скидкой до 50%. А еще загляните в ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с картой Веселыба.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной

0: ПВИ и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicyms ABC.
1: Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Термотас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство поддержало изменения в школьном образовании. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство образования и науки планирует продолжать совершенствовать содержание общего образования, в том числе укрепить преподавание истории Латвии, хорового пения, а также семейных ценностей, медицинской грамотности, предусматривает рассмотренный во вторник в правительстве доклад. Модуль семейных ценностей и медицинской грамотности планируется разработать до 30 апреля 2027 года в ходе консультаций с социальными и другими партнерами. После этого будут обновлены образцы программ соответствующих учебных предметов. С 1 сентября 2027 года обновленные программы по социальным знаниям и истории, истории Латвии и мира, а также музыке планируется утвердить в качестве государственных образцов. До декабря этого года министерство намерено создать советы экспертов по содержанию образования для регулярного пересмотра и обновления программ с привлечением педагогов, экспертов, профессиональных организаций и социальных партнеров. Министерство также планирует сделать утвержденные государством образцы программ обязательными для применения в основном образовании, сохранив за школами возможность разрабатывать авторские программы при условии полного включения установленного содержания и результатов обучения. До конца 2027 года совместно с Государственным агентством развития образования Министерство образования и науки подготовит предложение по более четкому регулированию изменения количества учебных часов и интеграции предметов. Также планируется обеспечить соответствие фактически проведенных часов учебному плану и непрерывность учебного процесса во время государственных проверочных работ. Отдельно будет оценена возможность сделать историю самостоятельным предметом в 4-6 классах, а в профессиональном среднем образовании – отдельным курсом. До апреля 2027 года Министерство образования и науки поручено подготовить предложение по участию государства в обеспечении школ учебными пособиями, методическими материалами. Дополнительное финансирование на эти цели планируется рассчитать и представить Министерству финансов при разработке госбюджета. Повышение профессиональной компетенции педагогов и методическая поддержка для реализации обновленных программ предусмотрены уже в этом учебном году. На заседании правительства во вторник руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага призвала исключить предмет о семейном здоровье. По ее мнению, в нем просматривается политическая и идеологическая направленность. Ванага также заявила, что Министерство образования и науки предлагает идеологические установки программы ТН-Стар. Министр образования и науки Илза Индрексона при этом отрицала, что речь идет об идеологическом вопросе. Программа была создана в США в 1980-х годах. Журнал «ИР» в начале 2026 года писал, что в ряде европейских стран против нее выступили из-за поддержки гендерных предрассудков и медицинской неточности. В Баварии программу критиковали за гомофобию и христианский фундаментализм. Она, в частности, проповедует критическое отношение к пропаганде контрацепции и безопасного секса.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии солнечно, местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно. Облачность увеличится только вечером. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ». Партнер шоу «Шизгара» – Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения. В центре Риги на Тербатас 73. Включайте «Радио Рокс». Используйте промокод ROCKFIT25 и получайте скидку 25% на месячный абонемент в Global Fitness.
3: Узнав все про погоду, бодро двигаемся по этому утру вместе с поддержкой от Global Fitness.
4: А рады, что вы тоже присоединились. Доброе утро, это «Шизгара».
3: 9,4 минуты.

0: снова привет. Это Шизгара. Рада представить вам сегодняшнюю среду. Много семерок у нас сегодня перед глазами. Во-первых, 7 октября у нас на календаре. 7:39 сегодня расцвело. Ну и до осенних каникул, а они у нас 17-го, понимаете, вторая цифра все равно 7 октября стартует. Остается целых 10 дней.
1: Ну, вообще, если так цифры перечислять, знаешь, так или иначе, будут какие-то десятки, семерочки, все равно будет красиво. Главное было бы желание найти какой-то красивый узор в этих цифрах.
0: Ну и, как сказали бы, в неделю 7 дней, но не каждый из этих 7 дней называется средой. А, кстати, в лунном календаре опять семерочка присутствует.
1: 27-й лунный день сегодня, он хорош для всего, для любой работы, для посадки посева, для общения с людьми старшего поколения. Это не обязательно родители, хотя это и прежде всего имеется в виду родители, даже бабушки и дедушки. Просто это могут быть ваши старшие друзья или люди, которые могут быть что-нибудь посоветовать. Почему? Потому что это день получения сокровенных знаний. А от кого же их получать, как не от людей старшего поколения?
0: Например, от своей бывшей.
1: Ну, например, да, если особенно если она чуть постарше, да. В 27-й лунный день следует как можно меньше смотреться в зеркало, и лучше вообще обойтись без него.
0: В народном календаре была Фёкла Заревница, ну, то есть такая красноватая такая, поэтому она в зеркало и смотреться было некогда, а, ну, она традиционно в этот день начинала молотьбу. Ну, то есть брала тяжелый предмет и им там дум-дум-дум.
1: Потом как это знакомо, могут сказать наши слушатели.
0: Ну, двигались тогда побольше, потому что жили и трудились в основном на селе. А тот, кто давно уже отвык двигаться, вам поможет Global Fitness. Это идеальное сочетание спорта, энергии, хорошего настроения прямо в центре Риги на Тербета 73.
1: Само собой разумеется, что это просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для тренировок, но здесь же есть отдельные спа-зоны, которые вы можете посещать раздельно, мужчины в одну сторону, женщины в другую сторону, а там, потому что сауна, паровая баня и джакузи с аллергией.
0: Каждому свое.
1: Да, и есть еще фитнес-бар, в котором помимо свежевыжатых соков и ну, вообще какой-то еды здоровой, да, есть протеиновые коктейли, которые помогут вам после тренировки восполнить
0: потерянную энергию.
1: Потерянные белки, я бы сказал.
0: Именно так. Ну и слушатели, Радио Рокс, уникальная возможность получить скидку 25% на месячный абонемент Global Fitness. Находится на Тербета 73 с промокодом, который нельзя забыть, ROCKFIT25.
2: Партнер шоу «Шизгара» Global Fitness. Шизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Это Шизгара при поддержке Global Fitness. Мы уже рассказывали про все прелести Global Fitness, в том числе и про спа-зоны, отдельные мужские, отдельные женские. Ну и про те полотенца, которые вам, всем посетителям, дают маленькое и большое. Полотенце хлопковое?
2: Хлопковое.
1: Вот, ванна, она есть в Global Fitness и там, и там. Стало бы, сегодня два повода можно отметить, посетив этот чудесный фитнес-клуб.
2: Привязал одно к другому и попал в точку, я бы сказал. Сегодня Всемирный день карате. Ну, то есть мы как бы можем праздновать, во-первых, фитнес и
1: какие-то... Ну да, это уже третья привязка.
2: Физическую форму. Отлично. Как таковую. Сегодня день хлопка, то самое полотенце. Но отмечается 7 октября, потому что ООН решила, что надо как-то отдать дань уважения тем, во-первых, кто собирает хлопок, ну и тем странам в таком глобальном масштабе, которые вносят свой вклад в эту легкую текстильную промышленность.
1: Мы, прежде чем в ванну погрузить вас всех, мы решили копнуть, посмотреть, какое количество народа занято в этой сфере. 32 миллиона фермеров на 5 континентах выращивает сам хлопок. Это обеспечивает занятость и доход населения, ну, в том числе в беднейших регионах мира.
2: Да, а на самом деле еще есть очень важная проблема, которая заключается в том, что мы покупаем слишком много вещей, которые потом слишком быстро выбрасываем, поэтому огромное количество этого хлопка, оно у нас накапливается в виде отходов текстильной промышленности. Через какое-то время, если мы и дальше будем так себя вести и не придумываем ничего, это будет как бы, ну, такой же проблемой, как и пластик. Зеленые будут бегать, хвататься за голову и говорить: столько много тряпок разбросано по миру, что надо придумывать какие-то методы их обработки.
1: Шопоголики вырыли могилу, по сути дела, не только себе, но и целой планете. Ну а теперь по поводу ванны. Все-таки лучше рыть не могилу, а лучше рыть ванну.
2: А многие говорят, что ванна присутствовала, ну, как бы, еще на заре человечества. Там в Индии нашли какую-то ванну, которая датируется 5000 лет до нашей эры. Но здесь этот праздник имеется в виду ванна, которая более-менее похожа на нашу. Причем это не то, что какой-то там, ну, сосуд, в который может залезть человек, который стоит посреди зала, и его там поливают какие-нибудь там слуги или друзья.
1: А ты давай такую ванну, чтобы подключить к настоящему водопроводу, чтобы трубка входа была, труба выхода была обязательно, чтобы вот современно... А сколько лет такой-то ванне?
2: А эта ванна появилась в Англии в 1828 году, но именно 7 октября. Какую возможность давало это все человечеству? Во-первых, ванну можно было инсталлировать наконец-то в виде санузла, ванна и туалет раздельно, в городскую квартиру. А и самое главное, и, наверное, без этого ничего не получилось, ванну можно было поставить в гостиницу. В каждом номере была ванна. И ты вот приезжаешь такой, переехал Ла-Манш.
1: Переезжаешь Ла-Манш и думаешь, в каком отеле остановиться? Тебе говорят: у нас, знаете, какой отель? У нас в каждом номере есть своя ванна.
2: Да, да, вот ты, так ты переехал Ла-Манш, там еще там колесил какое-то количество миль на лошадях, весь грязный, в копоти, пыли. И когда тебе говорят, что у нас есть ванна, ты говоришь: выбираю именно ваш отель.
1: Ну, смотрите, а еще мы переместимся виртуально за океан. В Штатах же много, как всегда, несерьезных праздников. Мы хотя бы 3 сегодня вспомним. В англоязычном вообще медиапространстве сегодня веселый фуд-день. Ну, это день такой несерьезной еды. День внутренней красоты. Как совместить это дело с несерьезной едой, я не знаю.
2: Но... Это зависит от того, что вы понимаете под несерьезной едой. Вот что такое, по-твоему, несерьезная еда? Это же не какая-то там еда просто простая, там несерьезная, знаешь, типа молочный коктейль или горячий бутерброд. Это должна быть какая-то еда, которая вызывает смех.
1: Например, ты говоришь: приготовьте мне что-то. Тебе приносят, а ты ржать начинаешь. Говорит: я вот это, как вы? Или наоборот: господи, а что тут есть-то? И начинаешь смеяться по-другому.
2: Но мы сделали вывод, что вот это вот понятие несерьезной или тем более веселой еды зависит не от повара, а не от еды, а зависит исключительно от вас. Если вам весело, хохотать можно и над макаронами, и над бифштексом.
1: Ну тогда, Лех, тут еще и третий повод идет в этого дня. День прощения и счастья. Если, значит, принесли даже что-то не то, ты сначала там их простил, а потом чувствуешь абсолютно сытый и счастливый.
0: Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10
3: на 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Global Fitness – идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Тербатас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
0: Радио Рокс.

0: выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Пришло время заглянуть в волшебный мир спорта. И куда же мы сначала заглянем? А давайте-ка заглянем и в страну, в которой уже давно не доброе утро, а нет, добрый, но день. Теннисный турнир China Open. Наша Алена Остапенко в паре с тайваньской спортсменкой Сэй Шуй Вэй, традиционной партнершей, в парном разряде одержали победу над китайским дуэтом на открытом первенстве родины этого китайского дуэта. Так получилось, что в рамках 1/16 в Пекине они в напряженной борьбе обыграли китайскую пару Ван Сиюй и Цянь Синьюй. Чем отличается Сиюй и Синьюй не только двумя буквами в середине, но еще тем, что одна из них правша, а вторая совсем нет. В следующем раунде это будет 1/8, их соперницами станут Людмила Самсонова и Ирина Хромачева. Ну а в одиночной сетке турнира, из которой, к сожалению, наша Аленушка вылетела 2 дня назад, разборки-то продолжаются, причем не только спортивные. Украинская теннисистка Дарья Снегур отказалась от традиционного рукопожатия с россиянкой Мирой Андреевой после того, как проиграла ей в матчах 4-го круга турнира. После для теннисисток это был первый очный матч в карьере. В следующем круге Мира Андреева сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой. Две чешки прошли в следующую стадию, Бартунькова и Мухова. Причем первая выиграла у Краус из Австрии, а вторая цепила красотку Наоми Осаку. Ну, ту же самую, которая выходила на каждый матч, как будто выходила на дефиле. Главное же событие вчерашнего теннисного дня – это мужской финал. Оле-оле-оле! Новак Джокович победил, наверное, в самом быстром финале хардового турнира. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Легендарный серб обыграл австралийца Алекса де Минаура. После первого сета оба теннисиста взяли медицинский тайм-аут. Де Минаур получил помощь физиотерапевта вне корта, но после первого гейма второго сета отказался продолжать борьбу. Для Джоковича титул в Пекине стал первым в сезоне и 102-м в карьере. Кроме того, 39-летний Новак 7-й раз в карьере завоевал трофей на этом пятисотнике. Футбол, Лига наций УЕФА. Какой насыщенный игровой день. Я уже переживал за хорватов в предстоящем матче с Испанией и был прав. Они были бодры, и Ковашич, и Перишич, и многие-многие другие. Но на 70... И открыли счет-то первыми. Но на 79-й минуте подставился Кукурели. Это у него не первый раз уже такое. Перишич прикоснулся, о боже, к его лопаткам. И испанский волосатик упал. Судья прошел на просмотр красной карточки, уже заранее зная результаты. После чего решил расстаться с капитанской повязкой. Но и сборная Хорватии осталась доигрывать мяч в десятером. Не заслуживали хорваты поражения, думали многие. Но так не думал ни Мирина, который оформил дубль в этом матче. Ну и вратарь испанцев Унай Симон, который несколько раз спасал свою команду. Кстати, был в цветах экипировки футбольного клуба «Венспилс» во времена его чемпионства. Итак, сборная Испании 2-1 с хорватами. Победа позволила действующим чемпионам Европы досрочно обеспечить себе место в четвертьфинале Лиги наций. Не менее уверенно выступила Англия. Команда Томаса Тухеля разгромила чехов 3-0. Швейцарцы сделали то же самое с Македонией Северной, а вот Шотландия неожиданно уступила дома Словении 1-2. Шотландцы первыми открыли счет, но гости во втором тайме сумели перевернуть игру и увезли 3 очка. Теперь о двух ничьих, но совершенно разных. В 300 километрах от нас на север, в Таллине, Эстония и Исландия так и не смогли распечатать ворота друг друга, а вот в Астане зрители увидали настоящий футбольный триллер. Казахстан принимал Фареры, и гости долгое время контролировали ситуацию. К началу второго тайма они вели, фарерцы, 2-0. Но Казахстан устроил мощный камбэк. 68-я минута 2-1, а потом спустя 8 минут вообще восстановили равновесие 2-2. И на этом драматургия не закончилась. То есть голов-то больше забито не было, но в матче показали 2 красные карточки и у тех, и у других. В итоге команды закончили встречу в меньшинстве, а счет так и остался нетронутым. 2-2. Итак, 0-0, 2-2. Разные по сценарию. В одном матче главным героем стала оборона, в другом камбэк, удаление и напряженная концовка. Наслаждайтесь просмотрами любимых видов спорта, ну и про себя любимых тоже не забывайте. Отличная форма вас гарантирована и прекрасное настроение после посещения Global Fitness на Тербетас 73. Слушатели нашей радиостанции и наши партнеры вам дарят скидку 25% на месячный абонемент. Главное не забыть промокод ROCKFIT25.
0: выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Radio Rocks. Reklama.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобно для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: пора очей... Нет, нет, ушей очарования. Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Китов.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Глобал Фитнес». Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения.
2: «Шизгара» – у нас все по плану. Время пришло для того, чтобы мы вскопнули наш культурный слой.
3: 7 октября 1571 года у Лепанта в Ионийском море произошел морской бой. С одной стороны сражались испанские и венецианские галеры, с другой – турецкая эскадра. И, несмотря на превосходство, турки были разбиты. И это был последний бой грибного флота. Но более значимым для культурной цивилизации
2: является
3: другой факт. Участником этого боя оказался Мигель де Сервантес Сааведра, будущий тогда еще автор Дон Кихота, который был ранен в левую руку, которая у него осталась после этого парализованной, к вящей славе, как говорится, правой руки, он сам так про себя говорил, который он мог писать и, в общем, одарил нас своими литературными шедеврами.
2: Так, 7 октября 1571 года мир потерял одного военного, но зато у нас появился прекрасный писатель. В 71-м году прошлого столетия в этот день в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Французский связной» с Джином Хэкменом в главной роли. Позже фильм был удостоен сразу 4 «Оскаров».
3: А фирмой грамзаписи Motown Records в том же 1971 году выпущен первый сингл «Got to be there» 13-летнего Майкла... Да, Джексона. К концу года песня попадет в топ-10 американского хит-парада, а в начале следующего года окажется в первой десятке британского.
2: А ну-ка, давайте про мюзиклы вспомним. В 82-м году прошлого века в Нью-Йорке прошла премьера мюзикла «Кошки» Эндрю Ллойда Уэббера. В сентябре 2000 года состоялась, кстати, его последняя 7485-го «Живут же люди» представления на Бродвее.
3: Ну и, наконец, 181 год назад, 7 октября, Николай Васильевич Гоголь написал Пушкину письмо с просьбой дать ему какой-нибудь сюжет для комедии.

0: впечатление. А для того, чтобы вы могли хорошее впечатление на окружающий мир произвести, займитесь-ка собой. Шизгара выходит при поддержке Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии, хорошего настроения в центре Риги на Тербота 73.
1: Это просторный тренажерный зал, это опытные тренеры и все необходимое для хороших, качественных тренировок. Но помимо этого еще и для комфортного отдыха, потому что есть отдельные спа-зоны для женщин и мужчин. Раздельные, в смысле. Потому что там сауна, паровая баня, джакузи, солярий. И есть фитнес-бар на Тербота 73, в котором здоровое питание, свежевыжатые соки и протеиновые коктейли.
0: В Global Fitness на Т-73 каждого всегда ждет большое маленькое полотенце, а вашу машину удобная парковка. Слушатели Радио Рокс, получайте скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25.
2: Культурный слой на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» Global Fitness.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем следить за трафиком в латвийской столице. Что касается общей дорожной обстановки, то после 7 баллов на максимуме перед 9 часами, к этой минуте на мониторе 4 балла, трафик возвращается в желто-зеленый сектор шкалы заторов. В ближайшее время ждем тройку. Погода сегодня хорошая, видимость на дорогах прекрасная, до 17 градусов и без осадков. Тем временем поступила сводка госполиции за минувшие сутки. За вторник по Риге и столичному региону зарегистрировано 76 ДТП. В них пострадали 6 человек, в том числе 2 пешехода. За различные правонарушения в сфере дорожного движения патрульные

0: Составлено 69 протоколов, четверых наказали за агрессивное вождение, а пятеро попались под хмельком. Причем все приняли на грудь прилично, сели за руль, за что и были сурово наказаны. Их загрузили по полной программе: уголовное дело, временное лишение прав. Помимо штрафа, всей веселой пятерке придется выплатить компенсационную стоимость их автомобилей. На этом о трафике почти все, потому что есть еще полезная инфа от Алексея Николаева. Послушаем его в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю безопасных дорог и удачного дня.
1: Доброе утро, Алексей. Дорожная информация. Очередная камера появилась в Риге. Это перекресток Мера, Зырню, она же Сенчо. Так что будьте внимательны, проезжая перекресток на красный свет. Камера все зафиксирует. Всем хорошего дня и удачи.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
7: Global Fitness – идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Тербатас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
2: Радио Рокс 88.6 FM.

0: День рождения ванны, день рождения карате и, конечно, во всемирный день хлопка. Считаем, свою миссию уже выполнили.
1: Встретимся с вами завтра в это же время. Будем также давать вам поводы лишний раз улыбнуться и почувствовать силу в мышцах.
0: При поддержке Global Fitness Шизгара. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. До завтра. Пока.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно

0: Реклама.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: Менес Аптека советует: укрепляйте иммунитет этой осенью. В Менес Аптеках в октябре месяц иммунитета. Пищевые добавки для укрепления иммунитета и пищевые добавки при простуде со скидкой до 50%. А еще загляните в ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с картой Веселыба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Boris Brejcha, Latvia, 23. oktobris, Šomi Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstī.

0: Реклама.
1: При простуде в аптеках Апотека. Назальный спрей «Галатенал» облегчает носовое дыхание, уменьшает отек слизистой оболочки при рините и синусите, а также способствует заживлению слизистой оболочки носа. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. В хороших руках. Апотека. Рекламодатели. Филиал ЗФ Полфарма СА в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
3: На carsbaltic.com.
2: А квартиру?
3: Тоже.
2: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
3: Все на carsbaltic.com.
2: И сколько стоит разместить объявление?
3: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
4: 21 ноября. Рига. Шауми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми-арена. Билеты на Билетшосервис ОВ.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
6: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом 11 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: reklāma.
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 €. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность. Не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты в Билиши Сервис.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
5: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Я пью до дна за тех, кто...
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: чем мы хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Reklāma.
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
0: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from Down Under.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
4: Radio Rocks 88.6 FM.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду.

Родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» вместе с Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения. В центре Риги на Тербатас 73. Включайте радио «Рокс». Используйте промокод ROCKFIT25 и получайте скидку 25% на месячный абонемент в Global Fitness.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин и Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин и Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин и Экс ЛВ».
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: В аптеках Апотека. Таблетки Биотебал 10 мг для лечения дефицита биотина у взрослых. Симптомы дефицита биотина включают истончение волос, выпадение волос, нарушение роста ногтей и волос. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. Активное вещество препарата Биотинум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатели. Филиал ЗФ Полфарма СА в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
2: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
3: На carsbaltic.com.
2: А квартиру?
3: Тоже.
2: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
3: Все на carsbaltic.com.
2: И сколько стоит разместить объявление?
3: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Sucker love is heaven sent you. Pucker up our passion spent.
8: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
10: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Более 30 лет они покоряют

0: хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Знаешь, как-то вот за долгое время существования в рок-музыке все-таки нужно как-то относиться к себе немножко критически, потому что если выпускать постоянно вот альбомы и постоянно без вот самокритики к себе относиться, то, в общем-то, встать на путь самоповтора — это вот одномоментно. И причем это как я так наблюдаю среди своих коллег. Вот. Поэтому мы стараемся, конечно, делать паузы между вот выпусками чего-то такого глобального. Вот именно по этой причине, чтобы найти какие-то новые для себя перспективы, чтобы немножко по-другому относиться к музыкальному материалу, отдохнуть от себя прежнего.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
3: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
4: На carsbaltic.com.
3: А квартиру?
4: Тоже.
3: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
4: Все на carsbaltic.com.
3: И сколько стоит разместить объявление?
4: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
5: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
6: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
5: Магний для нервов?
6: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
5: О, звучит здорово, я тоже куплю.
7: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонсирование питания.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
10: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волны.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» вместе с Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения. В центре Риги на Тербатас 73. Включайте радио «Рокс». Используйте промокод ROCKFIT25 и получайте скидку 25% на месячный абонемент в Global Fitness.
1: Баня парит.
2: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
1: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
4: Это спокойно, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
5: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
4: Магний для нервов?
5: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
4: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
6: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
7: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
8: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис ОВ.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
10: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, умеренный. Ночная температура воздуха от 5 до 8 градусов тепла, на побережье плюс 10, плюс 12. В четверг днем в Латвии сохранится умеренно теплая для середины осени, но преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода при слабом ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: ты уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Радио Рокс, Латвия.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии ужесточат наказание за перевозку мигрантов через границу. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвия может существенно ужесточить наказание за организацию незаконной миграции. Юридическая комиссия Сейма концептуально поддержала поправки к уголовному закону, согласно которым максимальный срок за незаконное перемещение людей через госграницу увеличится с 10 до 12 лет. Инициатива появилась на фоне резкого роста числа уголовных дел за первые 8 месяцев 2026 года в Латвии. Уже начато 124 процесса по фактам незаконного перемещения людей через границу. Для сравнения, за весь 2025 год было 52 таких дела, в 2024 – 39. Отдельно предлагается усилить ответственность за организацию незаконного пребывания иностранцев в стране. Максимальное наказание за это преступление хотят увеличить с 6 до 8 лет лишения свободы. Рост наблюдается и по этой категории дел. В 2025 году было начато 84 уголовных процесса, связанных с организацией незаконного пребывания иностранцев, против 54 годом ранее. После одобрения юридической комиссией законопроект должен пройти дальнейшее рассмотрение и голосование в Сейме. На днях на латвийско-белорусской границе произошел инцидент с вооруженными людьми, сопровождавшими группу нелегальных мигрантов. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. По его словам, латвийские военнослужащие остановили около 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну с белорусской стороны. Сопровождавшие их люди были вооружены и угрожали военным. В отличие от многих предыдущих инцидентов, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, отметил министр. Через несколько часов после столкновения группа людей в масках снова оказалась на латвийской территории. Они успели повредить распределительный шкаф, снять камеры наблюдения до прибытия пограничного наряда, после чего вернулись в Беларусь. Министр предупредил, что подобные инциденты могут иметь последствия для белорусской стороны. Беларусь должна понимать, что подобные инциденты могут привести к более серьезным последствиям для самой Беларуси, заявил Домбрава.
2: Про полицию.
1: В рижской Золитуде погибла 17-летняя девушка, упавшая с балкона 16-го этажа жилого дома на улице Анин-Муйжас. На место происшествия прибыли сотрудники государственной полиции, бригада службы неотложной медицинской помощи, несмотря на продолжительные реанимационные мероприятия. Девушка скончалась, сообщает ТВ-3. В полиции подтвердили, что погибшая родилась в 2009 году и упала с балкона 16-го этажа. По факту произошедшего начат уголовный процесс. При этом полиция пока не располагает данными, которые указывали бы на совершение уголовного преступления. Расследование продолжается.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии сохранится умеренно теплая, но преимущественно облачная погода. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачное с прояснениями. Погода при слабом ветре, столбики термометров поднимутся до плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
6: На carsbaltic.com.
5: А квартиру?
6: Тоже.
5: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
6: Все на carsbaltic.com.
5: И сколько стоит разместить объявление?
6: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
7: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
8: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
9: Boris Preča, Latvijā. 23. oktobris. Šomī Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Preča, Šomī Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
10: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
1: Мэнес Аптека советует. Дерматологические и косметические продукты бренда Биодерма в октябре со скидкой до 50%, чтобы ваша кожа была здоровой, сияющей и сильной. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение в силе с картой Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
4: Севенбет. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
10: Радио Рокс. Погода.
11: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный умеренный. Ночная температура воздуха от 5 до 8 градусов тепла, на побережье плюс 10, плюс 12. В четверг днем в Латвии сохранится умеренно теплая для середины осени, но преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный умеренный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода при слабом ветре, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
10: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Держим руку на пульсе движения в латвийской столице. Вечерний час пик уже стартовал, и сегодня он тоже обещает быть весьма и весьма активным. Еще нет 5 часов, а на мониторе уже 6 баллов. Причина не только в большом количестве транспорта, но и в пробках, в том числе из-за дорожно-ремонтных работ и ДТП. Прежде чем перейти к более детальному обзору обстановки, послушаем актуальное сообщение от Алексея Николаева.
2: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Очередная камера появилась в Риге. Это перекресток Мера, Зырню, она же Сенчо. Так что будьте внимательны, проезжая перекресток на красный свет. Камера все зафиксирует. Всем хорошего дня и удачи.
1: Спасибо Алексею за инфу, а мы посмотрим, где сейчас сложнее всего. Порядка 40 заторов в данный момент в городе, самые затратные по времени. 15 минут на Круспилс перед Гранита со стороны моста Славу, 20 минут на Даугавгривас, а также на набережной 11 ноября по направлению от железнодорожного моста к Вантовому. На этом участке произошло ДТП. Это самые проблемные места в городе, обстановка меняется, время в заторах тоже. Мы обновим инфу в следующем выпуске через полчаса. Меня зовут Владимир Тин, всем пожелаю безопасного движения и удачного продолжения дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюзы предлагают сократить необходимый для пенсии трудовой стаж до 15 лет. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Минимальную месячную зарплату в Латвии необходимо повысить по крайней мере до 835 евро, а минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, уменьшить с 20 до 15 лет, считает Латвийский союз свободных профсоюзов. Как сообщила специалист по связям с общественностью Латвийского союза свободных профсоюзов Санита Биркенфельде, профсоюзы во всем мире отмечают 7 октября День достойного труда. Присоединяясь к международным профсоюзом. Латвийский союз свободных профсоюзов в письме Министерству благосостояния подчеркивает, что достойный труд возможен только там, где есть качественные рабочие места. Наряду с требованием установить в 2027 году минимальную зарплату не ниже 835 евро в месяц, профсоюз призывает обеспечить достойный уровень социальной защиты работников в случаях безработицы, болезни, несчастных случаев на работе, а также при выходе на пенсию по старости. Профсоюзы требуют сохранить уровень защиты и финансовой поддержки работников во время нетрудоспособности и отстаивать право работников на оплачиваемое обучение. В сфере пенсии Латвийский союз свободных профсоюзов предлагает не только сократить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии с 20 до 15 лет, но и с 1 января 2028 года увеличить взносы во второй пенсионный уровень с 5 до 6%. Также выдвинуто требование проводить индексацию пенсий дважды в год в соответствии с ростом инфляция вместо одного раза, как сейчас. Также Союз призывает Министерство благосостояния поддержать требования к Европейской комиссии разработать и опубликовать проекты директив об искусственном интеллекте и алгоритмическом управлении на рабочих местах, а также об эффективном решении проблем психосоциальных рисков, рисков, связанных с экстремальными изменениями климата, а также эмоционального и физического насилия в сфере охраны труда. Представители профсоюзов призывают Министерство благосостояния в своих позициях и мнениях поддерживать требования и интересы работников в рамках готовящегося акта о качественных рабочих местах, который Еврокомиссия обещает опубликовать в конце этого года.
2: Про помощь.
1: Государственный центр доноров крови призывает жителей и в октябре откликаться на призыв сдавать кровь, чтобы своевременными усилиями обеспечить стабильные запасы крови в больницах Латвии. Сейчас центр ждет доноров всех групп крови. Регулярное участие доноров необходимо, чтобы каждый пациент в нужный момент мог получить жизненно важные компоненты крови. Кровь и ее компоненты ежедневно требуются для лечения пациентов. В экстренных ситуациях, при операциях, родах, а также при тяжелых заболеваниях и травмах. Поскольку кровь невозможно заменить искусственно, ее доступность напрямую зависит от отзывчивости доноров и их желания помогать другим людям. В октябре Государственный центр доноров крови будет проводить выездные акции в разных местах Латвии, чтобы все желающие могли сдать кровь как можно ближе к дому или месту работы. Жители приглашают следить за графиком выездов на сайте и в аккаунтах центра, в социальных сетях, а также посещать постоянные пункты сдачи крови.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии сохранится умеренно теплая, но преимущественно облачная погода. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Это Радио Рокс и вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. Этот час с треком «Дороги» открыли Кукрыниксы, и у нас есть как раз по теме байка, которую прогнал на медне в подкасте у Денниса Миллера басист и вокалист Kiss Джин Симмонс. История из начала 80-х, когда он решил воочию увидеть шоу «Металлики» на Лонг-Бич-арене в Калифорнии. Тогда эти парни только начинали, но все уже говорили, что это новое слово и новый уровень. Но главное для Джина в тот день произошло не во время концерта, а после, когда Симмонс случайно встретил во время шоу Эдди Ван Хелена, и он вспомнил о совместной поездке, которую никогда не забудет. «Я уже взял лимузин и телохранителя, все эти глупые атрибуты рок-звезд. За кулисами ко мне подошел Эдди и говорит: «Привет, чувак, а ты здесь что делаешь?» Да вот решил заценить эту группу. На самом-то деле я выскочил на сцену с Металликой, и мы вместе слабали Cold Gin. Когда все закончилось, я сказал Эдди: рад был повидаться, надеюсь, все окей. Сейчас прыгну в машину и назад в Лос-Анджелес. Ты со мной? А он и говорит: нет, чувак, поехали со мной. У меня тут джип, я отвезу тебя обратно. Но я отпускаю водителя лимузина. Короче, будьте осторожны в своих желаниях. Эдди затащил меня в этот старый драндулет без дверей. Помните военные вертолеты, у которых нет дверей, они летят боком, и ты думаешь, что все, сейчас умрешь. У этой тачки тоже не было дверей, только ремни безопасности. А Эдди курил как паровоз и гнал, как мне показалось, 100 миль в час по 405-му шоссе. Я держался из последних сил и притворялся, что бесстрашный парень. На самом деле был до смерти напуган и чуть не обделался. Говорю: Эдди, притормози. А у него во рту сигаретка, он невозмутимо посмотрел и спросил: зачем? И действительно, друзья, давайте-ка газ пол и помчимся с ветерком под лихие ритмы. Впереди Kiss с классическим треком «Detroit Rock City» на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Нароксик Няси и Человек-загадка. Далее у нас прямо по курсу Автомонитор, ну а затем новая порция хитов. И очень скоро группа Queen, Женя Трофимов и Комната культуры, кино, а также Жанна Агузарова на Радио Рокс.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Посмотрим, что изменилось на магистралях и улицах латвийской столицы за минувшие полчаса. Трафик прибавил балл с 6 до 7. Похоже, что на сегодня это не предел. Поступило сообщение о ДТП в центре на набережной 11 ноября. Авария под Вантовым мостом. Кстати, за вчерашний вторник по Риге и столичному региону произошло 76 ДТП. Пострадали 6 человек и поймали 5 нетрезвых. Все выпили прилично, сели за руль, были сурово наказаны. На каждого заведено уголовное дело, временное лишение прав, и помимо штрафа придется выплатить компенсационную стоимость автомобилей. Вернемся к трафику. Отметим, что самый существенный затор в эти минуты на Даугавгривас. Здесь можно оставить около 20 минут, примерно столько же на Крустобазницас в Чекуркалнсе. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Хану. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. С новой программой.

0: только на бельшесервис ЛВ.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
0: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу-сервис.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Женя Трофимов с треком «Добегу» на Радио Рокс. У нас есть веский повод послушать легендарный трек. Однако сначала немного истории. 7 октября 77-го «Три семерки» Queen выпустили синглом «We Will Rock You» из альбома «News of the World». Сочинил хит гитарист Брайан Мэй. Американская организация звукозаписывающих компаний поместила трек на 146-е место в списке лучших за 20-е столетие. В 2009-м композиция стала полноценным экспонатом Зала Славы премии Грэмми. К слову, на обратной стороне сингла была «We Are The Champions». Так что эти треки лучше употреблять в комплекте. Что интересно, Queen создавали их не столько для радио, сколько для стадионных шоу. Брайан Мэй хотел, чтобы зритель был вовлечен. Формулу знаменитого ритма «топ-топ-хлоп» знают миллионы по всему миру, ну а мы уж тем более. Отбиваем ритм и слушаем нетленку «We Will Rock You» на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

You got blood on your face, a big disgrace, waving your back.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: В аптеках «Апотека» от боли. Лечебный пластырь «Олфен» 140 мг для локального симптоматического лечения боли. Активное вещество – натриевая соль диклофенака. Применение от 15 лет 2 раза в день. Полную информацию о лекарстве смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатели. Филиал УАБ «Тэба Балтикс» Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, умеренный. Ночная температура воздуха от 5 до 8 градусов тепла, на побережье плюс 10, плюс 12. В четверг днем в Латвии сохранится умеренно теплая для середины осени, но преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Солнышко жарко, небушка ясно, щедрость природы бьет через край. Я вместе с летом медленно гасну. Не умирай, лето,

0: На Радио Рокс дуэтный номер «Бахыт Компот» и группа «Потому что» со свежим треком «Каждая божья тварь». Ну а далее мы отметим дату 73-й хэппи бёрздэй американского барабанщика Тика Торреса из Бон Джови. Причем он ударно трудится в группе более 40 лет с 83-го и поныне. Что интересно, Тика всегда интересовали красотки. В 80-е он встречался с актрисой Брук Шилдс, а в 94-м женился на модели Еве Герцеговой. Богемный брак сопровождался постоянными историями из светской жизни, но уже через пару лет пара рассталась. Тика и Ева не смогли совместить любовь и карьеру. В 2001-м Тика женился на другой известной модели Марии Маркес из Венесуэлы. Она родила ему сына, который был назван Александр Эктор Торрес. Большого любителя гольфа и барабанщика Бон Джови Тика Торреса с днюхой. И по этому поводу заслушаем классную балладу «Always» или «Всегда» на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Радио «Рос». 88,6 FM.

0: Мадридским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер предложил отказаться от сбора со стримингов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что Латвии стоит отказаться от запланированного сбора со стриминговых платформ, если его введение может ухудшить отношения с США. По его словам, потенциальные поступления в киноиндустрию не оправдают возможных последствий для отношений с американскими союзниками. Правительство поддержало введение сбора еще летом, однако с тех пор позиция изменилась. Премьер объяснил это выводами, сделанными после прямого общения с партнерами. По оценке Министерства культуры, зарубежные стриминговые платформы после вступления новых правил в силу могли бы ежегодно перечислять около 600 тысяч евро в бюджет Национального киноцентра. Эти средства планировалось направлять на производство латвийских фильмов и сериалов. Кулбергс заявил, что предпочел бы поддержать киноиндустрию напрямую из госбюджета. «Я с удовольствием оказал бы поддержку киноиндустрии из бюджета, чтобы не портить эти отношения», заявил премьер-министр. Глава правительства связал вопрос сбора с более широкими отношениями Латвии с США и напомнил о ситуации в Литве, которая ведет переговоры о размещении дополнительных американских военных сил. По мнению Кулбергса, необдуманный шаг может быть использован против интересов национальной безопасности. При этом премьер подчеркнул, что компания ТЭТ не обращалась к нему по поводу этого вопроса. Речь идет о поправках, которые в конце сентября поддержала в окончательном чтении комиссия Сейма по правам человека и общественным делам. Они предусматривают, что поставщики аудиовизуальных услуг должны ежегодно направлять не менее 3,5% доходов, полученных в Латвии, на создание местного контента. Предполагалось, что такая мера поможет увеличить производство латвийских фильмов и сериалов и сделает местный контент доступнее на стриминговых платформах. Теперь правительству предстоит рассмотреть альтернативу – отказаться от сбора и искать другие способы финансирования отрасли.
2: Про погоду.
1: В середине октября первого снега в Латвии пока не ожидается, прогнозируют синоптики. В последние годы первый снег местами по стране, обычно в Видземе и Латгале, чаще всего наблюдался в октябре. В прошлом году сообщения о первых снежинках поступили 12 октября из Балтского края, а в 2023 году уже 8 октября во многих местах Латвии шел снег. В некоторые годы первый снег выпадал только в ноябре. На этой неделе после солнечного и теплого четверга ожидается циклон, в пятницу временами будет идти дождь, станет прохладно. Значительно усилится ветер. На побережье скорость юго-западного западного ветра в порывах может достигать 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер стихнет. В выходные временами будет идти дождь. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 12. Максимальная температура днем плюс 9, плюс 15. Похожая температура воздуха сохранится и на следующей неделе. Временами ожидается дождь. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, во второй половине октября температура воздуха в Латвии будет примерно на 2 градуса выше обычной, а в ноябре она может опуститься до нормы. Декабрь прогнозируется теплым и дождливым. Январь и февраль – более холодными и снежными. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Новый час на Роксе открыли смысловые галлюцинации с треком «Розовые очки», а у нас по-прежнему красной строкой через вечерний экшен «Рок жив» проходят события, которые стоит отметить, в том числе музыкально. Вообще 7 октября – урожайный денек на днюхе известных рок-людей. Мы уже отметили хэппи-бюзды Тика Торреса из Бон Джови. Кроме того, в этот день на свет появились такие люди, как Том Йорк в 68-м, лидер, вокалист, гитарист и автор хитов британской группы Radiohead, в 51-м Марк Старачи, мальтийский музыкант, выступавший на вокале в швейцарской банде «Крокус». В один день с ним родился еще один известный рок-герой Джон Кугар Меллинкамп, американский вокалист и гитарист, имевший в чартах Billboard синглы и альбомы номер один. Ну а слушать мы будем шикарную композицию «I'm Not In Love» британской группы 10cc. Их главный хит в 75-м поднялся на вершину в Британии, а в американском чарте занял второе место. Все это к тому, что свой 81-й «Happy Birthday» отмечает Кевин Годли, экс-барабанщик и вокалист из 10cc. Наши поздравления и великолепный шедевр «Я не влюблен» на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

Нарокся король и шут с треком «Лесник», но прежде чем зажигать дальше, сделаем пит-стоп и узнаем, что за обстановка сложилась на рижских магистралях и улицах. Ну а затем продолжим под все лучшее и любимое. Очень скоро «Кайзер Чифс», «Сплин», «Мураками», а также «Алиса» с треком «Вот так». Дождемся.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем разговор о дорожной обстановке в латвийской столице. Как и вчера, трафик преодолел отметку 8 баллов, 78 пробок и заторов дополнили картину часа пик. Причем загруженность дорог превысила на максимуме в половине шестого средний уровень на 14%. К этой минуте заторы потеряли почти половину, 46%, ну а в среднем по городу появились 5 баллов. При этом остается немало сложных мест в городе, но практически нигде нет пробок, превышающих 15 минут. Дороги загружены в основном по направлению на выезд из города и на пути в жилые районы. Обстановка улучшается с каждой минутой, к 7 часам ждем 4 балла. А на второстепенных дорогах уже сейчас достаточно свободное движение. Два слова скажем о погоде на завтра. В четверг, 8 октября, ожидается день, похожий на сегодняшний. Будет преимущественно солнечно, без осадков и до 17 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Оставайтесь внимательными, держите дистанцию и всем, кто с нами, хорошего вечера.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Объектив питания. Объектив питания не изменяет полноценное сбалансирование питания.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фероли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
7: В доме всегда тепло с Фероли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
8: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фероли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
9: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Роксисплин и Строкомпил. Курил, а у нас на очереди еще одна дата. Ровно 10 лет назад британская инди-рок-группа Kaiser Chiefs выпустила альбом «Stay Together» – «Остаемся вместе». Он обозначил поворот в сторону более электронного поп-рок звучания, и это заметно отличалось от гитарного материала ранних Kaiser Chiefs. Первые три трека пластинки вышли в качестве синглов «We Stay Together», «Hole in My Soul» и «Parachute», но мы послушаем следующий за ними четвертый трек альбома «Good Clean Fun», что можно перевести как «Чистое веселье без всяких заморочек». Вот это как раз более похоже на гитарный Kaiser Chiefs, и мы их слушаем на Radio Rocks.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1,49 €. Cāļa krūtiņas fileja XXL pauska fasēta 5,99 € kilogramā un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maksimā.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, умеренный. Ночная температура воздуха от 5 до 8 градусов тепла, на побережье плюс 10, плюс 12. В четверг днем в Латвии сохранится умеренно теплая для середины осени, но преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода при слабом ветре, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс Пикник с треком «У шамана три руки», а мы будем потихонечку да полигонечку на сегодня закругляться. На закусочку события, которые отметим музыкально. 7 октября 1939-го мир осчастливил своим появлением на свет Колин Купер, впоследствии вокалист, гитарист и саксофонист американской группы Climax Blues Band. В 1977-м их сингл «Couldn't Get It Right» поднялся на третье место чарта Billboard. Сама история создания самого узнаваемого хита группы довольно забавная. После одного из концертов музыканты ехали в автобусе, судили-рядили, что на концерте пошло не так. То есть буквально не смогли сделать как надо. И это стало не только названием, но и идеей для трека, который сейчас будем слушать. Колин Купер до наших дней не дожил, ушел в лучший мир в 2008-м, когда ему было 69. Но сегодня мы вспоминаем его Happy Birthday, и прямо сейчас группа Climax Blues Band на Радио Рокс. Меня зовут Владимир Тин, носим до завтра. Всем добра и позитива.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 19 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

Он шел к людям, он нес им надежду, любовь, красоту. Люди взяли его и гвоздями прибили к кресту.

0: задать.
1: Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, давай, давай, вот так.
1: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность. Не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
6: Радио Рокс 88.6 FM.

молчу, я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то, что позабудешь, не согреет.

0: Реклама. Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
1: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис АУВ.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный умеренный. Ночная температура воздуха от 5 до 8 градусов тепла, на побережье плюс 10, плюс 12. В четверг днем в Латвии сохранится умеренно теплая для середины осени, но преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный умеренный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода при слабом ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, умеренный. Ночная температура воздуха от 5 до 8 градусов тепла, на побережье плюс 10, плюс 12. В четверг днем в Латвии сохранится умеренно теплая для середины осени, но преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода при слабом ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный умеренный. Ночная температура воздуха от 5 до 8 градусов тепла, на побережье плюс 10, плюс 12. В четверг днем в Латвии сохранится умеренно теплая для середины осени, но преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный умеренный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода при слабом ветре, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс.

Если слушать, то радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, умеренный. Ночная температура воздуха от 5 до 8 градусов тепла, на побережье плюс 10, плюс 12. В четверг днем в Латвии сохранится умеренно теплая для середины осени, но преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода при слабом ветре, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс.

упрямый, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

ценить мой дар на двух ногах ходить.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, умеренный. Ночная температура воздуха от 5 до 8 градусов тепла, на побережье плюс 10, плюс 12. В четверг днем в Латвии сохранится умеренно теплая для середины осени, но преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15-20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18-19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом 1 час. Радио «Рокс». Твое настоящее.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.